были кто ты, не старик этот я. Он был также рисован средь фантазий моих, на листах рифмой словом. Он был молод когда-то, как и страсть наших чувств. Жизнь его повторять я, прости, не